0: Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
2: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
3: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
3: Цаликов – это ближайший человек к Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
4: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
5: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
4: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана,

0: Хуже. Посадили, стало еще хуже.
1: Свободу! Свободу!
0: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
2: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
3: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
4: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
0: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами, ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
5: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
0: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
6: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
0: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
7: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам! Зря вы это затеяли.
0: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому, даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном, о смерти. Никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковича пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
8: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
9: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
8: Есть ли такие проявления у Путина?
9: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывает недообследованных.

0: И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид, и масса других руководителей были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
1: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
0: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
1: Что значит давать заднюю?
0: Но он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей, везде все подозревать, никому не доверять.
1: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
0: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
1: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
0: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
0: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
0: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть и дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. С нами на связи политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
2: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
2: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
1: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
2: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
2: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборы в Государственную Думу еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если назвать вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
2: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
2: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические представители, типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталином всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталином всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
2: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. Но после чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
2: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие «рейтинг» релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей, поэтому, собственно, сам этот рейтинг, величина очень условная, а в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами и в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко, он вполне контролирует ситуацию в стране, он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие, но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора, но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
2: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берией, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-под этих санкций де-юре или де-факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но тоже мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
2: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только уже в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Не ясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
2: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
2: В первую очередь заговор внутри собственного окружения. Поскольку, если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
2: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
3: Да. Квашеная капуста, что с мясом?
4: С перловкой и мясом, да.
3: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
4: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то, либо в казане, либо в какой-то лапке.
3: То есть берете квашеную капусту, а потом тушение?
4: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
5: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте, и вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
6: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
7: Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
8: Если мы говорим о ситуации 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там захода ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите, как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация, потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
9: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
10: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
11: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот, знаете... А, ну, так тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... Нет, за это тоже, получается, статья. А, ну, все тогда. До свидания.
10: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
12: Дрон! Не заплачу!
10: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
13: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
10: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
14: Сука, то есть я... Заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
10: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково, аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
15: Им какой-то просто не... Смотрите, тут свою. 5 hours later.
16: Ну вот, постелили газеточки. Так ты живем. Охрененно просто, да?
10: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны, и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
17: Никогда вот не надо превращать политику в войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, Вот, и на персонале надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас, получается, вот такие вот картинно-цирковые представления.
10: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
18: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
10: Средний класс предпринимателей, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
19: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Ну, в целом, мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурднее, а ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
10: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
8: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или везти ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства. Ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
20: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
20: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
20: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, регулярно. И что нельзя будет, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому, действительно, вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
20: Нет, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из... Онлайн-недовольство обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
20: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
20: Я бы вообще не называл... Во-первых, это Любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что Любовь к Путину существует в каком-то таком ограниченном количестве людей. Вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И тут далеко не все. Некоторые как раз...
1: Но все-таки это миллионы людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
20: Слово «любовь» мне не... Поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
1: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
20: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических, таких прямо вот верю и люблю, до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии. Я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептису. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
1: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
20: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
1: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
20: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
1: Но речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
20: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
1: Нет, она существует внутри
20: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще ее не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
1: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее?
20: война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались. У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
1: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
20: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
21: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Roy и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным

0: Sofía Rey, un mismo cielo с альбома «Умбраль». Эдриан Краули — это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime.

to sing your sunny song. Little bird of sunshine.

Адриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchfly of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариума, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 97 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы. Oh, my God.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегро с Кариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валантен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин Дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова из «Звуки Му». Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Kervan yolda.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маше». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это бретон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: детям.
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. – «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Художник и прозаик Игорь Шестков живет в Берлине. Он много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге. 6 лет назад в передаче, посвященной прозе Шесткова, я говорил: Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого. Но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. С той радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам, при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, воятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется – Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
9: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить. Но то, что художник все-таки должен из каких-то, каким-то штриховкой, линией, тоном что-то изобразить. А писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи. Но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
5: Интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
9: Ну, вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня в последнее время нравится простое слово «автор». Вот. Нет, вот знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и прошептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу. Объяснить это я не могу.
5: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
9: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице, и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи, и не один раз, а может быть 100. И всякий раз с видео и с фотокамерой. И все, что можно, я все время фиксировал, и все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающий музей. Один пергамонский алтарь чего стоит? Это совершенно феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического. Ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел, может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться, но по душе все это горит, трепещет, и я радуюсь тому, что увидел.
5: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
9: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело. Потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастроф и без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть, но он мне

0: страшные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
1: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
0: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж архитектуры XIX века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир? И, пожалуйста, в парламентских выражениях».
1: Я, кажется, кого-то обидел. Я боюсь, что... Я надеюсь, что я не обидел никого.
0: Нет, это я на будущее. Это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
1: Вы знаете, я бы сказал, ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо. Я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот, я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, упережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы, это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир, даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война, понимаете, война и осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это не важно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, ты просто... Тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
0: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться, так сказать, в семью народов?
1: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия... Может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, разделившись на несколько частей, например, что она как-то встанет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто восстановится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая. И последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они за то, что происходит в Украине. Ну как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, но это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди – вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся, и гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
0: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, я вам все расскажу. Не говорить же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие. И я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло». «Выпить хотите? У меня есть Джек Даниэлс. Льда, естественно, нет». «Спасибо, мне ничего не нужно». «А я выпью глоток». Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордехай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог, насекомое. Я не выдержал и рявкнул: «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд. Говорил он долго и умно, использовал термины, которые я забыл сразу, после того, как сдал на 4-м курсе мехмата экзамен по квантовой механике. Я только тупо кивал. Затем он заговорил о войне и ее ужасах, доказывал мне то, что единственным способом ее остановить является устранение президента России. Я продолжил кивать, хотя опасался, что после «П» К власти могут прийти подонки, еще почище его, и война не только не закончится, но перерастет в ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили, и, разумеется, П надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало. Этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана. А вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что П прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на П. Кроме вас это никто не сможет сделать. Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку? Именно, именно. Навести, нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где П. Не знают? Не знают. А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот человек? Наверное, в одном из бункеров. Под Кремлем, в Новоогареве, в Раменках 43, под горой в Башкирии, на Алтае под озером или еще где. Бункерами серьезно занимаются ЦРУ и другие компетентные организации. У них всюду есть осведомители. Так вот, эти самые осведомители все последнее время в один голос кричат, что П построил эти бункеры для отвода глаз, что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. П укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающем реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да, но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек. Не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой гость изложил мне кратко сюжет одного моего рассказа. Там рассказчик не только предугадывает все, что хочет, но и меняет реальность по своему усмотрению. И легко путешествует по времени и по придуманным им самим мирам. Я его не перебивал. Вот видите, что я, по-вашему, должен увидеть? Вы что там в своих кабинетах потеряли чувство реальности? Рехнулись? Это ж литература, выдумка. О нет, мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное правда. Ну, вы даете. Правда? А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше. Да, рассказчик — это вы. Да, правда. Реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси. И вы также легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве, где бы она ни пряталась. Если вы решите помочь нам закончить эту войну, свяжитесь со мной, — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной и немощный человек. Мне уже за 70. Пересекаю границы миров. Мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае. Не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДРовской постройки. Все мои друзья и читатели или умерли, или забыли меня. И по-хорошему я не имею власти даже над своими собственными пальцами на ногах, изуродованных артритом. Но если Мордехай верит, что я смогу, сидя перед монитором, помочь человечеству ликвидировать «П», то почему бы не попробовать? Почему бы не сделать в конце жизни что-то хорошее, особенно если ты прожил всю жизнь, как я, мизантропом? Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь «П» получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были создатели Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло 500 лет. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать, и постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное — наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что, в конце концов, вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства времени, в котором он находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам вспрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего. Абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете. И не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня. Человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу. Навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к П, нажмите на зеленую. Погубить? Да. Я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. Ясно. Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал: «Показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак». После инъекции Род проводил меня в машину. Усадил в кресло. Нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил: «Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло». Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее. Наслаждайтесь, если сможете. И не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте. Понял? Ничтожно мало. Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса в шапке с электродами. Охотник на президента России? Какая ерунда! Почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему у меня знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл, брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые, кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина! Перевернулся от радости несколько раз, нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселенных скал. Осьминог вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика. Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго». «О диких собаках?» Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня. Затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?» «Шуток не понимаешь». Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, а там что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. «Значит, змей вижу только я». Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней. И сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на полметра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал. Падал с чудовищной высоты. Барахтался в воздухе, как сумасшедший. Задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте в мутном желто-фиолетовом мареве дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал: «Разрешите представиться, пещерный лев». «Я и так вижу, что вы лев». «Будьте осторожны, не обижайте меня. Ведь пещерные львы вымерли 10 000 лет назад. Могу сгоряча и сожрать». «Что вы, я и не думал вас обижать». «Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели».
2: «Да, хотел».
0: «Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно. Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты!» Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный. Плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее: «Где мы?» Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала: «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая карга завыла и попыталась покошачьи оцарапать мне лицо. Я как мог отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику: «Никто не знает, где находится президент России П? У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись, бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков, и разошлись. Я опять спросил старуху: «Где мы?» Она почему-то сменила гнев на милость: «А то ты сам не знаешь». «Представь себе, не знаю». «Где-где? В Гамбурге мы. Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на репербане и сидим. Да нюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние?» «После тебя, старая калоша, после тебя. Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут.
2: Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина. Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да. Я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал: «Ничего подозрительного я не заметил, можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен, не отдает». «Денег должен? Кто? Не знаю никакого П. Вы что, даже не слышали о таком?» «Нет, удивительно гадкая фамилия. Этот человек президент России». «России? Ага. Как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезные проблемы с восприятием». «Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались, семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон». Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П? Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят.

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателло». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели — это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
7: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
7: Саликов – это ближайший человек к Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
8: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
9: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
8: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
10: Свободу! Свободу!
8: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
11: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
12: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
13: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
8: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами. Ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует

0: нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
1: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
2: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли.
1: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому, даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном. О смерти никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
3: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
4: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
3: Есть ли такие проявления у Путина?
4: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывает недообследованных. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей – были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
3: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
4: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
3: Что значит давать заднюю?
4: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
3: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
4: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека, и, к сожалению,

0: не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
1: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
0: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
0: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами, вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
0: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть и дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политологи. Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
2: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
2: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержат заведомо фейковые данные. Но В данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
1: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
2: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
2: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборах Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если назвать вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
2: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
2: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
2: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
2: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие «рейтинг» релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей. Поэтому, собственно, сам этот рейтинг, величина очень условная. А в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами. И в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране. Он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие. Но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
2: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели, например, на примере с товарищами Берией, Молотовым и Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-под этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но в то же время мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
2: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только уже в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Неясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
2: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
2: В первую очередь заговор внутри собственного окружения, поскольку если он будет результативен, то на этом направлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. И поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, знает, как управлять собственным народом. И для всего у него, для всего, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
2: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
3: Да. Квашеная капуста, что с мясом?
4: С перловкой и мясом, да.
3: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
4: Что? Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то латке.
3: То есть берете квашеную капусту,
4: а потом
3: тушение?
4: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
5: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте, и вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
6: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
7: Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
8: Если мы говорим о ситуации там 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там захода ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация, потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которой уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
9: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
10: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
11: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот, знаете... А, ну, так тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... За это тоже, получается, статья. ну все тогда, до свидания.
10: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
12: Дрон! Не заплачу!
10: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
13: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
10: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
14: Сука, то есть я заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
10: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
15: Им такой-то просто не... Посмотрите. Свою.
16: Ну вот, постелили газеточки. Так ты живем. Охрененно просто, да?
10: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
17: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито, потому что обезглавливающие удары они наносятся внезапно. Без предупреждений. Вот. Я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале, и надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представлений.
10: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
18: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Сходи, возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
10: Средний класс, предприниматели, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
19: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурд, а ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
10: Лаборатория публичной социологии PC-Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
8: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводят к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
20: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
20: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
20: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, регулярно. и что нельзя будет, не знаю, там расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
20: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из онлайн-недовольства обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
20: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
20: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И то далеко не все. Некоторые как раз
1: озверели. Но все-таки это Путин, миллионы что... людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
20: Слово «любовь» мне... поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
1: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
20: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот «верю и люблю», до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии. Я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
1: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
20: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство идолго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
1: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
20: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
1: Ну, речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
20: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
1: Нет, она существует внутри
20: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
1: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
20: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались. У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
1: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
20: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я на какие-то марафоны лыжные езжу. Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с под российским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200, и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «в парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
3: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджет, и это проводится.
2: Да, я хотел поехать.
3: Как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно, появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. 2 улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Facebook, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем...
3: То есть, это сеть, это централизованно направляемая сеть.
2: Это, хорошо, несомненно, сеть.
3: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
2: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
3: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
2: Нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны.
3: Да.
2: Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца Биеннале свою выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это Вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой, главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае, запланировано.
3: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями?

0: Правда, РПЦ, не государство, но РПЦ перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: И ведь
0: Но президент...
1: Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование, но
1: Еврокомиссия,
0: оно
1: да.
0: в общем котле, в общем, не такое большое, там 2 миллиона долларов в
1: Да.
0: рамках, то есть евро, в
1: Евро.
0: рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых
1: Да.
0: конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу
0: Это...
1: каких-то левых, может быть, убеждений, потому что мы
0: Да.
1: часто думаем, что это, так сказать, очень сильное
0: Да.
1: такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22 года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая
1: Да.
0: Лига Севера. Вот. Первое время очень использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевро европейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США, и вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца вот
1: Все
0: этой
1: того
0: нашей
1: же, да.
0: сидящей,
1: Да.
0: да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у
0: Ну, как
1: Соловьева?
0: же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь у
1: Ну
0: нас.
1: да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но
1: Так что
0: надо
1: связь
0: посоветовать
1: историческая,
0: фонду
1: можно
0: борьбы с
1: сказать,
0: коррупцией,
1: да.
0: да, немножко поработать.
1: Понятно. То есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее, уже открывающееся Биеннале, тоже, да,

0: с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
1: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
0: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость, виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
1: Нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме этого, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да, в этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
0: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то, на хорошем итальянском, отборную брань. Вдруг, чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять, только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что.
1: Ну, я думаю, что он подготовился, итальянский, да, его назвать трудно хорошим, а вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
0: у
1: не
0: кого?
1: Поверите? У Дугина. Дугин.
0: А.
1: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
0: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
1: да,
0: Достоевского?
1: Да,
0: или...
1: да, да, да, модный. Он модный. Модный. Модный.
0: Ну, Андрей, вот, вот да, это что, это даже не могу, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
1: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался и иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
0: популярности. Перестало работать.
1: Да, да,
0: понятно. Работает. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
0: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейр», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
0: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Рустранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Рустранфиштер», как вы знаете, это
0: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов в России.
0: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. Италия не исключение в этом. К сожалению.
0: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
0: за
2: Россию.
0: У меня
2: вы украли вот именно термины, которые я подсказали, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизму». Это
0: красно-коричневая
2: идеология.
0: В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверенная и популяры», суверенная и демократическая и свободная демократия, где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известный тому, от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
0: Он был мэром Рима?
2: Да.
0: Это кто?
2: Джанни Алеманно. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми.
0: Мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется
2: знаете,
0: с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини и Движение пяти звезд, скорее бы, я бы сказал, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, по крайней мере, в начале своего развития роли. И вот именно они как-то, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают при каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациям.
0: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Знаете, официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения. Но, с другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
0: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители...
2: Регионы, провинции.
0: Да, провинции. Вот когда, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да.
0: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики...
2: Да, культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, Это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, Георгиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе употребляется.
0: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия Россия, Венето Россия, Эмилия Романия Россия.
2: Да, конечно.
0: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством?
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, и которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
0: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой,
2: да,
0: может быть, грантами?
2: Да.
0: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой не евросийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, найти до первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
0: Фестиваль Russia Today там, по-моему,
2: да, именно,
0: был.
2: Именно. А там что показывали? Я, конечно, я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», или, не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представители демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
0: Вот последний вопрос, я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, которым... что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
0: Это левые, наверное.
2: На левые, скорее это левые. Вот именно. Скорее всего, это партии или постмодернистские, я бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, играет роль, антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, в православной церкви именно на поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
0: Понятно.
2: Все слепо как-то повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и мы
0: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических,
2: и
0: идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
0: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, католической. И это так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, кривизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот, но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы, вот, и, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе. Вот, но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив. Это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень много. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда. Это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится. И воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале. Потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх или какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы, то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
0: Ну вот да, здесь очень интересный вопрос. Да, хотел связать вот это воедино. Потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и можно определенно говорить и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромной, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий, все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы, в общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
0: да.
3: Противоположный.
0: Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот почему я и назвал принцип восьмерки. То есть прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
0: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Конечно. Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса, ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
0: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская пицца.
0: Да.
3: А вот Это, там вот у Англии это, а вот у Франции это, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. Это главное, главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. А, и она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот, вот сейчас, да, с этим биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
0: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то... культура выше политики, ну, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
0: да, вот, да.
3: Потому что тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
0: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. А что же там, с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, а в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз,
0: да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
0: Да.
3: А это такое вот половинчатое решение, как всегда в Италии, да, половинчатое решение, да. А, то есть мы это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. Это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это очень итальянское такое. Такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
0: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
0: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, вот с этими вот как бы реверансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Не сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и все.
0: Ну, вот а это, да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда. Но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
0: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. И это прекрасное завершение этого эфира. И что же, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает, как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов. Или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты. Они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: говорить о Софи Трэбл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэбл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Трэбл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Трэбл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Трэбл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Трэбл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Трэбл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Трэбл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист. В Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Трэбл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Трэбл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Трэбл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: Я снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка. Если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве, то, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что, мне нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову. Квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этим голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю»

0: Булгакова. Мы не будем об этом говорить, я все знаю. Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе. И еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре. Пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором-исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре в этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее о существовании цензуры в Советском Союзе.
1: Есть на земле далекий край, где нет ни крик, ни край, алмазы, блоки,

0: lagi.
1: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
2: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста. Особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта. И в первом варианте он был еще менее симпатичен. Так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу. И, в общем, пьеса неплохая, но уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
1: А как Трэдуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
2: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие и толчок для работы над ее пьесой.
1: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
2: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Трэдуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р – это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Трэдуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом окажется в лагере.
1: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: Место медное, то не в луче. Ах, вот в этой сверкающей каске ходит милый мой на каланче. Он пожарник толковый и ярый, он ударник такой деловой. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела, скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
1: Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия, потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустыни, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
0: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
1: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском, да. Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
0: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
1: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
0: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальные организации, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Вы лично сталкивались с этим?
1: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же не опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
0: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
1: Джейрахский, да, район. То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селение, которое на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые Вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное. Башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно. И странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо, ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
0: Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
1: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста. Я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
0: В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. Ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
1: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которую ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да. И когда я туда приехал, то я понял для себя, что, да, это предубеждение меня коснулось тоже, да. То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да. То есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Этумкале музея, где рассказывают и показывают жилища дома, скажем так, да, это не жилище. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, глиняные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионах, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие. Да? То есть для меня это немножечко удивило. И при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей. Да?
0: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходят очень редкие туристы. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
1: Да, это Калинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию, и вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнюю, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней, потому что это, несмотря там на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да. Там нет, проезжаешь деревню, и вот в Калинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
0: Каким образом?
1: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивна. У чеченцев этого нет. Ну, скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
0: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работает мужчин не из Чечни, да, то есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее, да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение, конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание, как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированное там сильно платье, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Ну, что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозинской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первое, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети, но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело, я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали, вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри, в чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки.
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. В студии радио «Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан, и поделился своими впечатлениями.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: каким вам представляется будущее России?
11: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
12: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
13: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
14: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
15: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
17: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
16: и Наталья Джампаладова.
17: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России?
19: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
20: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
21: Перемены нужны масштабные.
22: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
23: Да никаких, все нормально.
24: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
25: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
26: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
27: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
28: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
29: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели – это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение.
7: У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
8: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
8: Саликов — это ближайший человек Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
9: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
10: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
9: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встречи с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
11: Свободу! Свободу!
9: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
12: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
13: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
14: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
9: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами, ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
15: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
9: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
6: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
9: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
16: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли.
9: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому, даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном. О смерти никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия.

0: бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетала. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и матча лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
1: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
2: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
1: Есть ли такие проявления у Путина?
2: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывают недообследованные. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. А причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей – были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
1: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
2: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
1: Что значит давать заднюю?
2: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
1: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
2: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
1: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
2: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
2: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны,

0: подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами, вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
0: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть и дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политологи. Политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
2: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
2: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированном еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
1: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
2: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
2: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборы Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если называть вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
2: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
2: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
2: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
2: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие рейтинг релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей, поэтому, собственно, сам этот рейтинг величина очень условная, а в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами и в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране. Он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие. Но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
2: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берии, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-под этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но в то же время мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
2: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только же в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Не ясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
2: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
2: В первую очередь заговор внутри собственного окружения. Поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
2: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
3: секундочку. Да. Квашеная капуста, что с мясом?
4: С перловкой и...
3: С мясом,
4: да.
3: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе? Что?
4: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то, либо в казане, либо в какой-то латке.
3: То есть берете квашеную капусту,
4: а
3: потом тушение?
4: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
5: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
6: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
7: Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам дало уже, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
8: Если мы говорим о ситуации 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там заходы ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, не на федеральные телеканалы, не на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал. Все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация, потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии. Отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
9: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
10: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
11: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А, так получается нельзя по закону. Тогда, вот знаете... А, ну, так тоже получается нельзя. Я абсолютно... Нет, за это тоже получается статья. А, ну все тогда. До свидания.
10: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
12: Дрон! Не заплачу!
10: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
13: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
10: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
14: покупка, то есть я заработал денег, заплатил налоги, чтобы они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
10: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
15: Просто меня. Посмотрите.
16: Ну вот, постелили газеточки.
17: Так ты живешь. Охрененно просто, да?
10: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
18: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары, они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар – это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале, и надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
10: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
19: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
10: Средний класс предпринимателей, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
20: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурдно. А ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
10: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
8: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства. Ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
15: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня
15: в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
15: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит. И вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно, и что нельзя будет, не знаю, там, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
15: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из онлайн-недовольства обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае один. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
15: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и, в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет.

0: И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
1: Я бы вообще не называл. Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком ограниченном количестве людей. Вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И тут далеко не все. Некоторые как раз
0: озверелые. Но все-таки это миллионы людей. Давайте согласимся, что
1: да,
0: у него есть армия поклонников.
1: Слово «любовь» мне не... Поклонников, да. Слово «любовь» я бы не использовал. Но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
0: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
1: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот верю и люблю, до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии, я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептису, я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которая составляла вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
0: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
1: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство идолго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
0: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
1: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
0: Ну, речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
1: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
0: Нет, она существует внутри
1: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они... Понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще ее не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
0: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
1: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались? У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
0: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
1: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
0: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Но, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der Wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Roy и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис, то есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: альбома «Умбраль». Эдриан Краули. Эдриан Краули — это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bit of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor. My newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue.

Адриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchfly of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» ради греховной жизни вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось.

Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариума, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 97 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы. Mm-hmm.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, эротик Адаб-Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегро с Кариньо, запись 15-го года. Следующая запись 16-го года, и опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валантен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин-дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звуки ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Caravan yolda.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари. Но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
9: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
10: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
11: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета «Новая Сорбона», историком и музеологом Владиславом Стафом.
10: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
9: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
10: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
9: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политсылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенская, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне, и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том, вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы, и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки да, Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
10: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
9: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать значит, масштаб разрушений судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
10: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
9: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музей советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
10: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
9: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в той мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
10: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
9: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
10: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
10: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
9: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающее о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы,

0: безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. В Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовых структур в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном

0: свои еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднесоветское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе. Иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 13-14 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был полным ужасом от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, значит, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве, хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про, значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы, так они архивы они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 536, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного из этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями и даже целой лагерной вышкой, привезенной из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Вроде в него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
6: и Ярослав Шимов.
5: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и Советского Союза, и до этого Российской империи, и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
6: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия – держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономической развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
5: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего
7: вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
6: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил. Оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно, оказывается, формулировал эти самые принципы.
7: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Вот известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Конец цитаты.
6: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лоббилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
7: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине — это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
6: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
7: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
7: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может. Ну, вряд ли Толеран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
6: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до, ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушке, ну, не посылали публично.
7: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
6: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
7: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, Санкт-Петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
6: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, эта джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
7: Скорее в искусстве, славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
6: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
7: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
6: Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
7: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сферы влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 45-го года, например.
6: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
7: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Но точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
6: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось соглашение Хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. потому что возник лозунг «Соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
7: Там много, на самом деле, было подпунктов этих Хельсинкских соглашениях. Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
6: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика, как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону, или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
7: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
6: Видимо, потому что не считает это ошибками, потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
7: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
6: До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: «Преступление и война».
12: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
13: Какие перемены нужны России?
14: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
15: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
16: Перемены нужны масштабные.
17: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
20: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
13: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
13: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит Радио «Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Кавиардаж и свобода». Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая три дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового «Тамиздата». В самом деле, российских изданий на ней не было. Ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению. Это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – «кавиардаж». На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский Тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга. Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Имверден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский.
0: Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке «Там издата» и эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
16: Ну, во-первых, у меня там было, да, два поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам, там было порядка 10, все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно, и, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было, все было великолепно. Вот. Что касается второго поста, я там упомянул и на этом, в общем, сделал мой акцент, но, видимо, этот акцент не совсем... многие не увидели то же самое Сергей Чупринин, потому что, Сергей Иванович, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой эмиграции особенно заметный, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из четвертой эмиграции, и мой опыт — это то, что за вот эти многие годы, когда меня не было в России, а все-таки это был, я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии, вот, за это время изменилось очень много, и выросла совершенно новая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям, у меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно не интересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов, особенно «Знамени», да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть. У них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно не интересно, честно говоря, вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры, и на меня это и не рассчитано. И никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире. И ему это Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
0: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
16: Мне кажется, что именно русской культурой. У него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
0: Что вы хорошего можете сказать о берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
16: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за 2 года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше. То есть вот за эти полгода, прошедшие после пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны, и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был. Но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми. Но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которая вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
0: Андрей Никитин-Перенский. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
1: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти 2 года назад, когда случилась первая пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние 1,5 года их стало, и книг, и издательств, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что в Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
0: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там 5-летней или там 8-летней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли эмиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
1: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на 2 части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России, так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
0: магазин,
1: стоял на своем.
0: Магазин
1: стенде.
0: «Муравей», да? Правда?
1: «Муравей», да. Вот. И поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что За последние несколько лет русскоязычные издательства в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
0: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
1: Почему они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
0: Да-да, конечно, я понял ваше. Да.
1: Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу.

0: быстро ему пришлось из этой страны уехать.
1: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
0: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа. Что касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Эдитион Тургенев», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга — это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Исиаверлак», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть за нашими коллегами и друзьями из «Видим Букс», которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано, я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные. Точно так же издательства отличаются друг от друга, и уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
1: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
0: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего, это, конечно, книга Армена Захаряна, которая называется «Письма темных людей». Это его знаменитая лекция, немного исправленная и дополненная, и, главное, снабженная очень большим комментарием. А во-вторых, это, как мне кажется, блистательная книга классика русскоязычной израильской литературы Давида Маркиша, которая называется «Мальчик Юра». Это такая полуавтобиографическая фантазия на тему биографии Юрия Олеши. Дело в том, что Давид Маркиш и Юрий Олеша были знакомы, и Олеша был первым читателем ранней прозы Маркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такую сказку, которая, ну, у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А в-третьих, это условно-подростковое, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга. Она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая, Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в том конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. А Габышев сидит сейчас в том, что называется психушка, а Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже по дружину наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование.

0: исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку ну вот Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь настоящую. Очень интересный такой исторический опервелок.
1: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин-Бебель-Плац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
2: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
1: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России, России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко, уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
2: У меня такое ощущение, это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русско-зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
1: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
2: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием культурологическим еще очень важны. Я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только социология, антропология. Это все все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс процесс, он более-менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится в изгнании? Что в программе, в издательской программе?
2: Ну, а вы знаете, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция, мы историко-просветительская или правозащитная, да, там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитные, третьи и тем и другим, но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке мы был представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник 5-х чтений памяти Арсения Рогинского. Он был на нашем стенде, этот сборник. А так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
1: Борис Беленкин, библиотекарь «Мемориала». Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекаются всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение, где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
3: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям Надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
1: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
3: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал «Слова вне себя». Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный Фейсбук Евгения Когана из «Бабель Тель-Авив», который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность. Да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
1: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления эмигрантские издания, мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
3: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу, и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущиеся цветастые, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что что-то с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварца Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплете и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотека, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет? Я это заказывала или нет. Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
1: На Берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нон-фикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу библиотеку, сегодняшние книги из России?
3: Да, конечно.
1: На чем вы делаете упор?
3: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже Z какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как названия некоторых издательств уходят просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие из текста. Они не всегда будут обозначены теми ужасными черными полосами, которые по-французски красиво называются «кавьярдажа», и это происходит от слова «кавьяр», «икра», «черная икра». В общем, вот такие замазки.
1: Потрясающее название.
3: «Кавьярдаж». Да. Француз. Вот. И мы понимаем, что даже если мы покупаем, там, например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин, раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и, может быть, больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да, там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
1: Аглая Ашишова. «Кавьярдаж» и «Свобода». Берлинская книжная ярмарка. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете. И если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
4: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние два года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, четыре книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая пражская книжная башня, ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение. На ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить Вот сейчас на Берлинской ярмарке, на Библиоплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция. Но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга так называемого. То есть благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда... Скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина. Если сравнивать с Прагой, все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. Два университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алёша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, 4. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
1: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
4: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах эмиграции примерно в такой форме ставился еще в первой эмиграции, и есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой эмиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской эмиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркну, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть, надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики. Потому что автор – это автор. Это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследует ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, которая нам показалась очень важным. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии миграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере языковой метрополией. И это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка. Потому что, и об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная. Литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможно ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы. Русский язык свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль. И уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
1: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увидавшее в последние годы знаменитое издательство «Имко Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имко Пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имко Пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имко Пресс».
5: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имко Пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струве-Ракович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, изданных в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом, и все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии, которую мы сделали, так и называется «Поэт и время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «Имко Пресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что это серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы и сходство в формате, да, 100 стихотворений избранных текстов плюс предисловие, и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
1: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэт и время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
5: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэты время», то я попросил авторов, 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэты время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты, Мария Степанова, например, и Наум Блик, не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, вот, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот европейской цивилизации со всеми удобствами, что называется, и вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
1: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно не актуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, знаете, это возможно?
5: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэты время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. А если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
1: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэты время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
5: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский Адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут, венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны, такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки. Как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
1: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Шишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели — это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг-супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
7: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
7: Саликов – это ближайший человек Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
8: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
9: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
8: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале.
10: Закрыты сейчас пенсионные банки у нас! Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? А?
8: После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
11: Свободу! Свободу!
8: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
12: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
13: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
14: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
8: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами, ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
15: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
8: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
16: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
8: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
17: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли.
8: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому. Даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном. О смерти никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
1: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
18: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
1: Есть ли такие проявления у Путина?
18: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывает недообследованных. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. А причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей были вполне успешными руководителями.

0: стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
1: Что значит давать заднюю?
0: Но он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
1: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
0: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть, если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
1: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
0: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
0: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
0: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть и дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения, за границу традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. С нами на связи политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
2: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
2: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти

0: такого типа системе, это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
1: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
0: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
0: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единство» на выборы в Государственную Думу еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если называть вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
0: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
0: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
0: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
0: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие рейтинг релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей. Поэтому, собственно, сам этот рейтинг, величина очень условная. А в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами. И в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране. Он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие. Но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
0: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берией, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-за этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но в то же время мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
0: Ну, на всем протяжении существования сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только же в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Не ясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
0: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
0: В первую очередь заговор внутри собственного окружения, поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для всего, для сдерживания любого протестного потенциала у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
0: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
2: Да.
3: Квашеная капуста, что с
2: мясом? С перловкой
3: и мясом,
2: да.
3: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
2: Что? Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то ладке.
3: То есть берете квашеную капусту,
2: да,
3: а потом
2: да.
3: тушение?
2: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
4: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
5: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
6: Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
7: Если мы говорим о ситуации там 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там заходы ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация. Потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которой уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
8: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводит.
9: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
10: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот знаете... А, ну, так тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... Нет, за это тоже, получается, статья. А, ну, все, тогда до свидания.
9: Повысился НДС, изменилась налоговая система, как следствие индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
11: Дрон! Не заплачу!
9: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
12: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
9: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
13: Сука, то есть я... Заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
9: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково, аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
14: Просто не надо. Смотрите.
15: Ну вот, постелили газеточки. Так вот и живем. Охрененно просто, да?
9: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны, и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
16: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито, потому что обезглавливающие удары они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар – это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале, и надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
9: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
17: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, Умри за родину.
9: Средний класс предпринимателей, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
18: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, и оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурднее, а ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
9: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
7: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
19: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
19: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство. и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
19: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно, и что нельзя будет, не знаю, там, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
19: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из онлайн-недовольства обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
19: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и, в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
19: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И то далеко не все. Некоторые как раз
1: озверели. Но все-таки это миллионы людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
19: Слово «любовь» поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
1: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
19: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот «верю и люблю», до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии. Я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
1: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
19: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство и долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
1: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей, и соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
19: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
1: Ну, речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
19: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
1: Нет, она существует внутри
19: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще ее не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
1: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
19: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались? У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
1: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
19: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: поговорить о Софи Трэбелл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэбелл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Трэбелл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Трэбелл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, iconic, да, феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли. Ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Трэбелл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Трэбелл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Трэбелл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Трэбелл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Трэбелл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Трэбелл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Трэбелл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: я снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка, если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве, то, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что мне нечего скрывать?» И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа. Конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что

0: что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову, квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю. И дальше. Я очень люблю свою жену. 2 года. Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе, и еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре, пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре. В этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее – существование цензуры в Советском Союзе.
1: Здесь на земле далекий край.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста. Особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта. И в первом варианте он был еще менее симпатичен. Так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал.

0: может быть, стоит ее поставить, эту пьесу. И, в общем, пьеса неплохая, но уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
1: А как Тредуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
0: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие и толчок для работы над ее пьесой.
1: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
0: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р. водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Тредуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р. это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Тредуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом окажется в лагере.
1: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: такой деловой, он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы, конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
14: Еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
14: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта «Региональной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
13: Добрый день.
14: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ-платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
13: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опрос и не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-то либо, что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
14: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
13: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
14: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
13: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что Ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
14: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
13: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
14: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как объяснить такую реакцию властей?
13: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как «иностранный агент». И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в «иностранные агенты» стало попадать все больше и больше людей.
14: Даже зетники.
13: Даже зетники, да. Но, опять-таки, мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то той или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
14: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
14: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове. Когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
13: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз-таки то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но, по сути, вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить. То есть разницы, такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри эта сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией, но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
14: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
13: Именно про это, именно про то, чтобы... Вот тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли. Поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
14: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
13: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
14: Игорь, я благодарю вас за беседу.
13: Спасибо.
14: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте delreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: «Противник».
14: Adversary.
13: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем по дронам. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. «Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну». Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
15: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США, значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там, те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискл, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
13: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев. Это тоже популярная политика.
15: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты, им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине, гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
13: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет, хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они в принципе не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
15: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон Де Сантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле, вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
13: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов, потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто он состоит из двух частей, как бы поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это может быть главный импульс поддержки Украины. В опросах, вот я посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
15: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
13: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не,

0: кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
1: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свое мнение, даже если они расходятся с мнением большинства.
0: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что, может быть, большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно. По этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
1: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
0: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращены расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается, наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
1: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
0: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть,

0: Когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то взятое в контексте это перестает быть приятно.
1: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений, и не всегда положительно, мягко говоря, отзывался.
0: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
1: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер. Его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, что бы там себе капитан ни думал. И Трамп, мне кажется, сейчас
0: Это
1: осознает
0: хорошая
1: это.
0: иллюстрация, хорошая метафора, и действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году, он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен большой ущерб, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. И я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае, в отношении русско-украинской войны, тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да?
1: Это была логика, что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. И капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
4: «Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами — наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
3: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кингирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кингира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
5: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот к там, концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
6: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
5: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с совещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
6: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
5: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы были напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
3: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
7: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так называли процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
3: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
5: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов. А тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
3: Три стихотворения Виталия Гармаша.
4: Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе. Лубянка, Лефортово. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь. И всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
3: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51 года.
5: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала отрываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом, и, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
6: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился,
5: да, в лагере? Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
6: А сколько всего человек прошло по этому делу?
5: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга увлечали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
6: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
5: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала, ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью. Но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника, она живет в Америке, и она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели, это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг, немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то искрасово читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
3: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
8: Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
11: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
20: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
21: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
22: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
23: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
24: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
27: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели — это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единственная наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
7: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
7: Саликов – это ближайший человек к Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
8: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
9: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
8: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
10: Свободу! Свободу!
8: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
11: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
12: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
13: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
8: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами. Ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
14: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
8: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемый СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
15: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
8: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
16: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли.
8: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому. Даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном. О смерти никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
1: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
17: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
1: Есть ли такие проявления у Путина?
17: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывает недообследованные. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. А причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей – были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
1: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
17: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
1: Что значит давать заднюю?
17: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
1: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
17: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону.

0: и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
0: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
0: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. С вами на связи политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
2: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
2: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированном еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
1: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
2: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот

0: не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
0: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборы Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если назвать вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
0: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
0: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
0: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
0: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие рейтинг релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей, поэтому, собственно, сам этот рейтинг величина очень условная, а в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами и в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране, он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие, но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
0: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берией, Молотовым и Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-за этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Мы тоже должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
0: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только же в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Неясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
0: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали, но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
0: В первую очередь заговор внутри собственного окружения. Поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
0: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют, его соратники, в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
2: Да.
3: Квашеная капуста, что с
2: с
3: мясом?
2: перловкой
3: С мясом?
2: и мясом, да.
3: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе, что ли?
2: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то
3: А, то есть
2: ладке. Да,
3: берете
2: да,
3: квашеную
2: да,
3: капусту, а
2: да, да,
3: потом
2: да.
3: тушение.
2: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
4: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
5: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
6: Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталось бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
7: Если мы говорим о ситуации 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там захода ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, не на федеральные телеканалы, не на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация. Потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
8: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
9: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
10: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А, так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот, знаете... А, ну, так, тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... За это тоже, получается, статья. А, ну, все тогда. До свидания.
9: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
11: Дрон! Не заплачу!
9: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
12: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
9: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
13: сука, то есть я, заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
9: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
14: Просто меня. Посмотрите.
15: Ну вот, постелили газеточки.
16: Так вот и живем. Охрененно просто, да?
9: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны, и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
17: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары, они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. Я хочу напомнить, что такое, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале. И надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
9: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
18: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
9: Средний класс, предприниматели, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
19: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Ну, в целом, мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурднее, а ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
9: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
7: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства. Ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
14: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
14: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно. И что нельзя будет, не знаю, там расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
14: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из... Онлайн-недовольство обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
14: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот, победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
14: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И тут далеко не все. Некоторые как раз
1: озверели. Но все-таки это миллионы людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
14: Слово «любовь» не... поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
1: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
14: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических, таких прямо вот верю и люблю, до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии, я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
1: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
14: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело... что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство и долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы неподконтрольной солидарности именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых любых согласованных действий какого-то сообщества.
1: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
14: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
1: Но речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
14: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
1: Нет, она существует внутри
14: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще ее не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
1: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
14: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенных друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались. У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
1: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
14: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая 3 дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового тамиздата. В самом деле российских изданий на ней не было, ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению, это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – кавиардаж. На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга. Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Им Верден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский. Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке тамиздата и эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
1: Ну, во-первых, у меня там было, да, 2 поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам, там было порядка 10, все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно, и, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было, все было великолепно. Вот. Что касается 2-го поста, я там упомянул, и на этом, в общем, сделал мой акцент, но, видимо, этот акцент не совсем многие не увидели, то же самое Сергей Чупринин, потому что, Сергей Иванович, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой эмиграции особенно заметный, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из 4-й эмиграции, и мой опыт – это то, что за вот эти многие годы, как, когда меня не было в России, а все-таки это был... Я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии. Вот, за это время изменилось очень много, и выросла совершенно новая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям. У меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно не интересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов особенно знамени, да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть, у них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно не интересно, честно говоря, вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры, и на меня это и не рассчитано, и никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире, и ему это Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
0: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
1: Мне кажется, что именно русской культурой. У него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
0: Что вы хорошего можете сказать о Берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
1: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за два года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше, то есть вот за эти полгода, прошедшие после Пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны, и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был. Но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми, но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которые вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие, с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
0: Андрей Никитин-Перенский. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
2: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти 2 года назад, когда случилась первая пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние 1,5 года их стало, и книг и издательств, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что у Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
0: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там 5-летней или там 8-летней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли эмиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
2: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на две части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России. Так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги их, ну, этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
0: магазин,
2: стоял на своем.
0: Магазин
2: стенде.
0: «Муравей», да? Правда?
2: «Муравей», да. Вот. И поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что за последние несколько лет русскоязычные издательства в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
0: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
2: Почему они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
0: Да-да, конечно, я понял ваше.
2: Да. Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу идеологических соображений, даже если среди их книг появляется что-то приличное.
0: А если хороший текст из Москвы придет к вам, как к издателю, с просьбой выпустить книгу, вы это сделаете?
2: Если этот текст будет достоин того, чтобы мы его издали, да, безусловно.
0: То есть такого рода подпитка возможна, правда?
2: Такого рода подпитка возможна, пока этого не было, пока тексты, которые к нам периодически приходят из России, нас в силу разных причин не устраивают. У нас сейчас выходит книга, я просто не хочу пока не говорить, но выходит книга одного автора, с которой мы начинали работать, когда он был еще в России, но довольно быстро ему пришлось из этой страны уехать.
0: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
2: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа. Что касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Эдитион Тургенев», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга – это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Иси Аверлак», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть за нашими коллегами и друзьями из Видим Букс, которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано. Я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные. Точно так же издательства отличаются друг от друга, и уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
0: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
2: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего,

0: Замаркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такую сказку, которая у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А, в-третьих, это условно подростковое, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно, не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга. Она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая... Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в том конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке, и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. А Габышев сидит сейчас в том, что называется психушка, а Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже по дружину наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку ну вот Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь настоящую. Очень интересный такой исторический опервелок.
1: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин-Бебель-Плац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
2: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
1: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России, России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется

0: Не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко. Уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
1: У меня такое ощущение, это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русских, зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
0: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
1: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием, культурологическим, еще очень важно, я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только социология, антропология, это все все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс, он более-менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится в изгнании? Что в программе? В издательской программе.
1: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция. Мы историко-просветительская или правозащитная. Да? Там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитные, третьи и тем и другим. Но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке был представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник пятых чтений памяти Арсения Рогинского, он был на нашем стенде, этот сборник, а так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
0: Борис Беленкин, библиотекарь «Мемориала». Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекается всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение, где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
2: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одну и другую, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
0: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
2: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал «Слова вне себя». Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный Фейсбук Евгения Когана из «Бабель Тель-Авив», который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность, да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
0: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления эмигрантские издания, мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
2: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу, и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущиеся цветастые, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что что-то... с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварц и Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплете и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотекаря, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет? Я это заказывала или нет. Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
0: На Берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нон-фикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу библиотеку, сегодняшние книги из России?
2: Да, конечно.
0: На чем вы делаете упор?
2: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже Z какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но, и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как названия некоторых издательств уходят просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие из текста, они не всегда будут обозначены теми ужасными черными полосами, которые по-французски красиво называются «кавьярдажа», и это происходит от слова «кавьяр», «икра», «черная икра». В общем, вот такие замазки.
0: Потрясающее название.
2: «Кавьярдаж». Да. Француз. Вот. И мы понимаем, что даже если мы покупаем, там, например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин, раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и, может быть, больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да, там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
0: Аглая Ашишова. «Кавьярдаж» и «Свобода». Берлинская книжная ярмарка. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете. И если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
3: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние два года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, четыре книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая «Пражская книжная башня», ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение, и на ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить. Вот сейчас на Берлинской ярмарке, на Бебельплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция, но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга так называемого. То есть благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда, скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина, если сравнивать с Прагой. Все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. Два университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алёша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, четыре. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
0: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
3: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах иммиграции примерно в такой форме ставился еще в первой иммиграции, и есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой иммиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской иммиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркну, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть, надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики. Потому что автор. Это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследовать ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, который нам показался очень важен. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии эмиграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере языковой метрополией. И это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка. Потому что, и об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, Он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная. Литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможна ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы. Русский язык свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль. И уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
0: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увидавшее в последние годы знаменитое издательство «Имка Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имка Пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имка Пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имки Пресс».
4: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имка Пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струве-Ракович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, изданных в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом, и все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии который мы сделали, так и называется «Поэт и время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «МКПресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что эта серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы исходство в формате, да, 100 стихотворений избранных текстов плюс предисловие и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
0: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэт и время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
4: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэт и время», то я попросил авторов... 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэт и время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты... Мария Степанова, например, и Наум Блик не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, вот, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, таким сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот, европейской цивилизации, со всеми удобствами, что называется, и вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
0: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно неактуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, знаете, это возможно?
4: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэт и время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. А если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
0: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэты время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
4: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут, венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны, такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки, как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
0: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Шишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный.
8: Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» — космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга — тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождения и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктует мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аслацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель – создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература – это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной. Создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытия французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 1964-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем, возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву. Но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и «Солженицына». 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность». Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак, у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нетчанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание, большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщины.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный

0: образовалась. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как калибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Калибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер культовый писатель, но не классик. Почему?
0: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто-то не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. То он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
0: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
0: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя. На него сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние. Это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
0: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, яички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера «Я живу на вилле Боргезе». Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
0: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов

проявлял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонником и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. Я здесь. Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Асласатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адама в плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Кальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны в первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов. Это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно вот 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии, После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вальнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетины, я думаю, 5-6 тысяч человек.
0: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
2: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями – все это постепенно отходило в прошлое и превращалось, скорее уже, в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины XIX и начала XX века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно, ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметная была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
0: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
2: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация. В фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации, такие с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров и брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами для турок.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Мэрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX и XX веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
2: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения... Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы с Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатуры султана Абдулхамида II. Личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Мидхата Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Мидхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. основатели общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
1: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
2: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 1909 по 1912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства. Он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен Адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулатбей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауфбей, военным министром абазинец Абук Ахмед Ханди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Самибей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехичбей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
2: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры. Или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которая провозгласила своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
2: Едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
3: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
19: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
20: И я, Наталья Чемпаладова.
19: Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
21: Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года, но писал Лев Николаевич у нас с 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе Кремля был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны, так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
19: Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал. И с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
0: Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, о которой упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
19: Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
0: Да, это довольно любопытная история. Он в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией и пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно, и в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
19: Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей, и вот французы решили прийти итальянцам на помощь, и так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
0: Наполеона III.
19: Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки и никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
6: Сойдясь в рукопашной, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому разможило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
19: Но нужно сказать, что французы с союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
21: Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось? Сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о Сольферино». И разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
19: И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и практически всю свою энергию направил как раз на то, чтобы здесь и сейчас на месте помогать раненым.
0: Да, и все свои впечатления, и то, как была организована вот эта помощь, он и описал в книге, которую упомянул Александр Черкасов, «Воспоминания о битве при Сольферино». И мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
6: 25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно-бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, их бьет нервная дрожь. Другие с воспаленными, зияющими ранами точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
19: То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвести части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирает ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей, санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
0: Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9 тысяч раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
6: Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, расстравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интендантства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. Как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами. Как небезудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю!» – говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которое несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой и этой душераздирающей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит».
19: Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. А ведь мы хорошо дрались. Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
0: И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях, помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
19: Ну, в общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан – секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
0: Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том,

0: Когда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень не скоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
1: В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса, которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-70-х годов. И это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословие, которое не платит налоги, потому что платит их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, он мог вот так умирать на поле боя. И создание местных комитетов поддержки Красного Креста, создание санитарных служб Красного Креста, которые иногда были сильнее, чем санитарные службы воюющих стран. Вот все это было великим делом 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Правда сказать, сам Дюнан недолго удержался в Женевском комитете Красного Креста, потому что он предложил Крамолу, он предложил выработать какие-то критерии и законодательно их закрепить, критерии защиты пленных. Но это было слишком. Он был изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать. Жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
0: Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует национальное общество Красного Креста. А Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул, хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его была известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридрихом Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
2: Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили воплощение много лет спустя, как, например, Международный суд.
0: Не говоря уже о его вот этом главном, основном детище Красном Кресте, теперь же это общество, объединенное не только Красного Креста,

0: роста, но и красного полумесяца. Для меня, на самом деле, было большим открытием, когда я узнала, как появился Красный Крест. Это, оказывается, просто инверсия швейцарского флага. А красный полумесяц – это инверсия для мусульманских стран, насколько я понимаю, турецкого флага. И сейчас это влиятельнейшие организации, причем они занимаются не только войнами, они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
1: Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевской премии мира.
0: Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почестей, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том, что где-то известно его захоронение, его могила.
1: Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
0: Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а в принципе человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря Анри Дюнану и его стараниями, не остановилось на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти идеи, связанные с нейтралитетом медицинских и санитарных служб на поле боя и после боя.
1: И даже жители страны, которые приносят помощь раненым, на них не должно быть никакое там давление, их не должны захватывать, они должны оставаться свободными.
0: Ключевой момент, на мой взгляд, там совершенно другой. Это, по-моему, статья 6 или 7, если я не путаю, что тогда было просто революцией.
1: Да, статья 6, она гласит, что раненые или больные воюющих сторон, независимо от любой нации, которой они могут принадлежать, должны быть собраны и должны получить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
0: Тогда, наконец, договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
1: И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
1: И я, Наталья Чемпаланова.
2: Настоящее время на радио «Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Не будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцки. Психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве. Но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист». Но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения. Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист. Можно так сказать про тебя?
15: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе. Потому что как психолог я недоизучила массовую психологию. Когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию. Имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует, я сама с трудом нравлюсь стае, хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую. Ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
0: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы. Я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
15: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе и даже когда-то в шведском детском саду. Был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще-то другое хотел сказать. Но в классе он этого не скажет.
16: с началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
15: У меня, к счастью, не было еще опыта войны, вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях, то есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую-то имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится, просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
16: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
15: Да.
16: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. И, вероятно, с политической точки зрения.
15: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своел. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война там... Насилие через насилие ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается, если это делается очень быстро, то дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую, а дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, ну, будут смеяться надо мной, как-то там воспринято, что скажет стая, они глупо ли буду я выглядеть, но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо, и тогда я себе позволяю это делать, видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярная картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Вот у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося, я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором, значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм, я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе. И израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно. И кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
16: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
15: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
16: А вместе с украинским тоже было неловко выставить? Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
15: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
16: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российских
15: художников. Я не русская культура, да.
16: Ты не русская культура.
15: Это не про меня.
16: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
15: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прям там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прям сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка девушка в украинском флаге, а парень в российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливаю еще и лица те, кто остается.
16: Потому что они в России остались?
15: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Но остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. И я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все, вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то падать, может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему, легкости относиться. Вот это вот, да, вот Cancel Culture, это тоже я выставила, и политическое было у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции, да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
16: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
15: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это были иллюстрации, которые мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризм и диктатура наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, Урбан, в Турции. И, в общем, что надо было показать всяких там тиранов. И смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина, вот это нельзя, потому что это насилие, они нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены. Вот.
16: Однако, я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальма.
15: Да-да-да, это международный центр Олафа Пальма.
16: Убитого на улицах Стокгольма, если
15: у нас убивали, по-моему, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры, это, может быть, ироническая иллюстрация журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
16: Маша Троцки – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. У уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 22 года. Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
15: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумались вот с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Шостаковичем. Никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
16: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
15: Шостаковича? Я очень благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось от нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура, и им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
16: Вправо.
15: Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли им, между прочим, рот. Еще и цензуры. И, в общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас без декораций в концертном исполнении в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
16: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
15: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Садовом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи за границей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва. У него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный. Поэтому он немецким владел свободно. Ну, какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространенные в странах Балтии. Предки были из Сталина. Немецкоязычные, видимо, ашкеназии, но крещеные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество. Они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенным. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как и все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
16: Можно сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
15: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. У этой прабабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки Рональд Паркер воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки. Они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме. Он жил где-то в Америке, во Франции. И дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости. Нольдик его звали. Чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат за границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной. Потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговором, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
16: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма. И это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
15: нет.
16: Но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
15: Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90-м. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины. И у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачи, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно, а за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
16: А что пугает?
15: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят, и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
16: Маш, ты сколько не была в России?
15: 9 лет.
16: 9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей — это Борис Кагарлицкий, за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв Крымского моста.
15: Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
16: Нет, но мы этого не будем делать.
15: У меня нет русского круга. Я же живу, у нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
16: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что С началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношения
15: с... У меня нету тоже такого, потому что у меня даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камянь-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы. Они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосино-Островском жили. Очень травматично. Отец ее был богат, он все потерял. И, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее. Но, конечно, родители этого беженства они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь будешь наоборот. У меня есть украинские друзья, мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста, мама моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети. У меня какая-то почетная тетя. Мы ходим в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
16: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
15: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера. Иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое. Вот это было интересно.
16: А что за издание было?
15: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делают? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, они все там, спонсоры у них кончились.
17: Маша Троцкий, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
2: Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы.
1: Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
21: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
22: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
23: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
24: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное у себя порядок навести.
25: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
26: Перемены нужны масштабные.
27: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
26: Да никаких, все нормально.
28: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
26: Глобальные.
29: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
18: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
23: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
30: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить и про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
31: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
0: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
31: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
0: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
30: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывать закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 2013 году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея, и, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы, видимо, еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
0: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
30: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы это нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, притом вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы, и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
0: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
30: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и в Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие их позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
0: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
30: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, каждой стране ней символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
0: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
30: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
0: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
30: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
31: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
0: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
30: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в Русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Фавсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Фавсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
0: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
30: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
31: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
30: музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях? И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми-36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук,

0: Отравилок.
1: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин Бебельплац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
2: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
1: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России, России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко, уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
2: У меня такое ощущение. Это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русских, зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
1: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
2: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием культурологическим еще очень важны. Я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только социология, антропология. Это все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс, он более-менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как

0: собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой мемориал находится в изгнании. Что в программе? В издательской программе.
1: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция. Мы историко-просветительская или правозащитная. Да? Там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитной, третьи и тем и другим. Но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке были представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник пятых чтений памяти Арсения Рогинского. Он был на нашем стенде, этот сборник. А так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
0: Борис Беленкин, библиотекарь мемориала. Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекаются всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение, где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
2: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекарей не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
0: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
2: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал «Слова вне себя». Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный фейсбук Евгения Когана из «Бабель Тель-Авив», который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность. Да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
0: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления иммигрантские издания, мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот, побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Да. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
2: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу, и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущиеся цветастые, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что что-то с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварц и Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплюте и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотекаря, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет? Я это заказывала или нет? Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
0: На берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нон-фикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу библиотеку сегодняшние книги из России?
2: Да, конечно.
0: На чем вы делаете упор?
2: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже Z какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но, и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как название некоторых издательств уходит просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие из текста. Они не всегда будут обозначены теми ужасными черными полосами, которые по-французски красиво называются «кавьярдажа», и это происходит от слова «кавьяр», «икра», «черная икра». В общем, вот такие замазки.
0: Потрясающее название.
2: «Кавьярдаж». Француз. Вот. И мы понимаем, что даже если мы покупаем, там, например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин, раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и, может быть, больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да, там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
0: Аглая Ашишова. «Кавьярдаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете. И если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
3: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние два года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, четыре книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая «Пражская книжная башня», ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение. На ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить. Вот сейчас на Берлинской ярмарке, на Бебельплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция, но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга так называемого. То есть благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда, скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина. Если сравнивать с Прагой, все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. Два университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алеша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, 4. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
0: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
3: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах эмиграции примерно в такой форме ставился еще в первой эмиграции, и есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой эмиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской эмиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркнем, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики. Потому что автор. Это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследует ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, которая нам показалась очень важной. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли и на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии миграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере языковой метрополией. И это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка. Потому что, и об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная. Литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможно ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы. Русский язык, свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль. И уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть, неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине, или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
0: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увидавшее в последние годы знаменитое издательство «Имка Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имко-пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имко-пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имко-пресс».
4: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имко-пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струве-Ракович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом в последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, издано в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом. И все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии, которую мы сделали, так и называется «Поэты время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «Имко-пресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что эта серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы и сходство в формате, да, 100 стихотворений избранных текстов плюс предисловие и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
0: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэты время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
4: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэты время», то я попросил авторов, 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэты время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты, Мария Степанова, например, и Наум Блик не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, вот, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот, европейской цивилизации, со всеми удобствами, что называется, и вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
0: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно неактуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, знаете, это возможно?
4: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэты время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. Если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
0: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэты время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
4: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский Адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут, венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны, такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки, как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
0: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаж и свобода». «Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Ашишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Чемпаладова.
7: Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
9: Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года, но писал Лев Николаевич у нас 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны. Так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
7: Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал. И с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
8: Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, о которой упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
7: Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
8: Да, это довольно любопытная история. Он в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией и пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно, и в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
7: Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей, и вот французы решили прийти итальянцам на помощь, и так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
8: Наполеона III.
7: Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки и никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
10: Сойдясь в рукопашные, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому разможило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
7: Но нужно сказать, что французы с союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
9: Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось? Сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о Сольферино». И разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
7: И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и практически всю свою энергию направил как раз на то, чтобы здесь и сейчас на месте помогать раненым.
8: Да, и все свои впечатления, и то, как была организована вот эта помощь, он и описал в книге, которую упомянул Александр Черкасов, «Воспоминания о битве при Сольферино». И мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
10: 25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно-бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, их бьет нервная дрожь. Другие, с воспаленными, зияющими ранами, точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
7: То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвести части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирает от ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей и санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
8: Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9 тысяч раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
10: Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, растравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интенданства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами, как небезудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю», — говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которую несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой и этой душераздирающей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит».
7: Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. А ведь мы хорошо дрались. Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
8: И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях, помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
7: Ну, в общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
8: Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том, что если эти добровольцы будут от общества определенной страны, то, соответственно, они будут, не знаю, с нашивками, с эмблемами
7: той
8: страны.
7: Они будут восприниматься как воюющая сторона.
8: Да, и поэтому их также смогут убить. И поэтому Дюнан и вот члены этого комитета пытались придумать некий опознавательный знак общий для вот этих всех добровольцев и медиков, который бы давал им статус нейтралитета и который бы, ну, вот, говорил о том, что вот это врачи, они помогают, они спасают, пожалуйста, не трогайте их.
7: Да, но вот идея как раз о нейтралитете тоже казалась чем-то таким, ну, фантастическим, что никогда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень не скоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
9: В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса, которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-70-х годов. Это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословие, которое не платит налоги, потому что платит их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, он мог вот так умирать на поле.

0: изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать, жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
1: Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует национальное общество Красного Креста. А Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул. Хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его была известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридрихом Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
2: Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили воплощение много лет спустя, как, например, Международный суд.
1: Не говоря уже о его вот этом главном, основном детище Красном Кресте. Теперь же это общество, объединенное не только Красного Креста, но и Красного Полумесяца. Для меня, на самом деле, было большим открытием, когда я узнала, как появился Красный Крест. Это, оказывается, просто инверсия швейцарского флага. А Красный Полумесяц – это инверсия для мусульманских стран, насколько я понимаю, турецкого флага. И сейчас это влиятельнейшие организации, причем они занимаются не только войнами. Они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
2: Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевского премии мира.
1: Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почестей, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том, что где-то известно его захоронение, его могила.
2: Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
1: Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а в принципе человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря

0: Анри Дюнану и его стараниями, не остановилась на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти идеи, связанные с нейтралитетом медицинских и санитарных служб на поле боя и после боя.
1: И даже жители страны, которые приносят помощь раненым, на них не должно быть никакое там давление, их не должны захватывать, они должны оставаться свободными.
0: Ключевой момент, на мой взгляд, там совершенно другой. Это, по-моему, статья 6 или 7, если я не путаю, что тогда было просто революцией.
1: Да, статья 6, она гласит, что раненые или больные воюющих сторон, независимо от любой нации, которой они могут принадлежать, должны быть собраны и должны получить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
0: Тогда, наконец, договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
1: И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
1: И я, Наталья Чемпаланова.
2: Настоящее время на радио «Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
15: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий – психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве. Но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист». Но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения.
13: Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист, можно так сказать про тебя?
18: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе, потому что как психолог я недоизучила массовую психологию. Когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию, имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует. Я сама с трудом нравлюсь стае. Хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую. Ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
13: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы, я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
18: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе, и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотела всех поддерживать, я вообще-то другое хотела сказать, но в классе он этого не скажет.
13: С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
18: У меня, к счастью, не было еще опыта войн, и вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую-то имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится, просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
13: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
18: Да.
13: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. и, вероятно, с политической точки зрения.
18: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своел. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война там, насилие через насилие, ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается. Если это делается очень быстро, то дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет. И тогда вот я рисую. А дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, как-то, ну, будут смеяться надо мной, как ты там воспринято, что скажет стая. Они глупы ли буду я выглядеть? Но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо. И тогда я себе позволяю это делать. Видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярной картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Вот у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать. Я не знаю, почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. Значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
13: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
18: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
13: А вместе с украинским тоже было неловко выставить? Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
18: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
13: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российских
18: художников. Я не русская культура, да.
13: Ты не русская культура.
18: Это не про меня.
13: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
18: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прям там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прям сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка девушка в украинском флаге, а парень в российском. российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы. Гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливающие лица, те, кто остается.
13: Потому что они в России остались?
18: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Ну, а остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все, вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то падать, может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему легкости относиться. Вот это вот, да, вот Cancel Culture, это тоже я выставила, и политическое было у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции. Да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
13: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
18: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это были иллюстрации, которые мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризм и диктатура наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, Урбан, в Турции. И, в общем, что надо было показать всяких там тиранов. И смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, а не, нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены. Вот.
13: Однако я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальме.
18: Да-да-да, этот международный центр Олафа Пальме.
13: Убитого на улицах Стокгольма, если
18: я правильно помню. Ну, у нас убивали, помню, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатура, это, может быть, ироническая иллюстрация журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
19: Маша Троцкий – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года.
13: Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
18: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера – поставила спектакль, посвященный Шостаковичу. Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно. Они это задумались вот с началом войны о том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Шостаковичем. Никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
13: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
18: Шостаковича? Я очень им благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось от нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура, и им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
13: Вправо.
18: Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли им, между прочим, рот. Еще и цензуры. В общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас без декораций в концертном исполнении в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
13: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
18: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Садовом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи за границей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва, у него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный, поэтому он немецким владел свободно, но какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространённые в странах Балтии, предки были из Сталина, немецкоязычные, видимо, ашкеназии, но крещённые. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество, они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
13: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
18: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. Это про бабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки, они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат с границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной, потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговоры, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
13: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма. И это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала, но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
18: Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90-м. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины, и у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачинок, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно. А за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
13: А что пугает?
18: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что вас все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
13: Маша, ты сколько не была в России?
18: 9 лет.
13: 9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей – это Борис Кагарлицкий за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв Крымского моста.
18: Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
13: Нет, но мы этого не будем делать.
18: У меня нет русского круга. Я же живу... У нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
13: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношения...
18: У меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камянь-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы. Они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосино-Островском жили. Очень травматично. Отец ее был богат, он все потерял. И, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее. Но, конечно, родители этого беженства они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь будешь наоборот. У меня есть украинские друзья, мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста, мама моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети. У меня какая-то почетная тетя. Мы ходим в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
13: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
18: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера. Иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которая у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое. Вот это было интересно.
13: А что за издание было?
18: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это дело? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, они все там, спонсоры у них кончились.
19: Маша Троцки, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
2: И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
16: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
20: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
21: Мне все нравится, у меня все есть.
22: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
23: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
24: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
25: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
26: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
1: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
3: Да никаких, все нормально.
1: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
3: Глобальные.
6: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
20: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: «Противник».
8: Adversary.
7: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну. Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
9: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США. Значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там, те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискл, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
7: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, направить эти деньги на нужды американцев. Это тоже популярная политика.
9: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новый продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
7: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим, с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они в принципе не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
9: Президент Трамп там, в 24-м году и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28-го года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
7: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов, потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто... Он состоит из двух частей, как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это, может быть, главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
9: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не... Фундаментальная вещь – это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины. Из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
7: Вот сенатор Роджер Уикер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
9: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
7: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свои мнения, даже если они расходятся с мнением большинства.
9: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее. Соответственно, по этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
7: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
9: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла

0: Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
1: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
0: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
1: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений и не всегда положительно, мягко говоря.
0: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
1: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, что бы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас
0: это
1: осознает
0: хорошая это. Хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама, действительно, так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться, нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры.

0: Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана во всяком случае добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом, хотя потрачены деньги, нанесен большой ущерб, нанесен ущерб международным отношениям. Ну вот, это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот это являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И какой, что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да?
1: Это была логика, может... что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. Капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа... мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается. Поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя. И это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила, да, неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию, травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно, я, в принципе, с начала войны, я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели – это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единственная наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение.
7: У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но невлиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
8: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
8: Саликов – это ближайший человек Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
9: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
10: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
9: Когда в 2000 году потерпело бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале.
11: Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? А?
9: После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди, переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
12: Свободу! Свободу!
9: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
13: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
14: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
15: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
9: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами, ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
16: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
9: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
17: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
9: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
18: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли.
9: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому, даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном. О смерти никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
1: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
19: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
1: Есть ли такие проявления у Путина?
19: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывают недообследованные. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
1: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
19: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
1: Что значит давать заднюю?
19: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
1: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
19: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
1: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
19: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
1: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
19: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
1: А есть ли обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
19: Нет, к сожалению, это дорога в один конец. И развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть дальше будет хуже.
1: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политологи. Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
20: Доброго дня.
1: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
20: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но В данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати,

0: ближайшие соратники сидят в тюрьмах. Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
1: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
0: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которое сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборах Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если назвать вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
1: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
0: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которая она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
1: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
0: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
1: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
0: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. Но после чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
1: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
0: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие рейтинг релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей. Поэтому, собственно, сам этот рейтинг величина очень условная. А в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами. И в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране. Он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие. Но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но, опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
1: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
0: Раскол элиты

0: При тоталитаризме это тоже вещь очень условная, да? Как мы видели, например, на примере с товарищами Берией, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-за этих санкций де-юре или де-факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но тоже мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
1: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
0: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только же в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Неясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
1: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
0: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти, но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали, но это будет чистым совпадением.
1: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
0: В первую очередь заговор внутри собственного окружения, поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. И поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
1: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
0: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
1: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
2: Да. Квашеная капуста, что с мясом?
3: С перловкой и мясом, да.
2: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
3: Что? Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то латке.
2: Да, берете квашеную капусту, а потом тушение.
3: Да.
1: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
4: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
1: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
5: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
6: Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
1: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
7: Если мы говорим о ситуации 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там заходы ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
1: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация, потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
8: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
9: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
10: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А, так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот, знаете... А, ну, так, тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... За это тоже, получается, статья. А, ну, все тогда. До свидания.
9: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
11: Дрон! Не заплачу!
9: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
12: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить, и у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь — это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
9: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
13: Сука, то есть я заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал?
9: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
14: Просто не... Посмотрите.
15: Ну вот, постелили газеточки.
16: Так вот и живем. Охрененно просто, да?
9: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
17: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары, они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
9: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
18: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
9: Средний класс, предприниматели, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
19: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурдно. А ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
9: Лаборатория публичной социологии PC-Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
1: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
7: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. но злорадства или сочувствия какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 25-м году, потом последующие блэкауты, и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводят к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
1: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
14: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
1: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, но и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
14: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно. И что нельзя будет, не знаю, там расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
1: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
14: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из онлайн-недовольство обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае один. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
1: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
14: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
14: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И то далеко не все. Некоторые как раз
1: озверелые. Но все-таки это путинцы. Миллионы людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
14: Слово «любовь» не... поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование их PC Lab, которое я очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
1: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
14: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот верю и люблю, до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии, я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
1: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
14: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство их долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых любых согласованных действий какого-то сообщества.
1: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
14: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
1: Ну, речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
14: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
1: Нет, она существует внутри
14: региона. Да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
1: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее?
14: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались? У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
1: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
14: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» — космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга — тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни — жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождения и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктуют мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями. Литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: «Не для ввоза в Великобританию и США». Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир, и покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель – создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература – это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолдо Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной, создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытие французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 1964-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву, но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и «Солженицына». 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность». Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак, у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нитшанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание, большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщины.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Но у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как калибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Калибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер культовый писатель, но не классик. Почему?
2: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биг-Сюре, кто зато не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. Он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
2: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
2: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя, на него сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние, это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то

0: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, Эдички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера, я живу на вилле Боргезе. Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». Это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец». Он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
0: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста, я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина, и вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Асласатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Гальюсте.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера.

0: в России, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны в первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов. Это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие афтершоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом, это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии, После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вальнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетины, я думаю, 5-6 тысяч человек.
0: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
2: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями. Все это постепенно отходило в прошлое и превращалось скорее уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины 19 и начала 20 века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно, ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметная была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
0: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
2: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации, такие с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну, не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников, известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров, и брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Мэрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX и XX веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
2: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения... Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно, с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы с Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатуры султана Абдулхамида II. Личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Митхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Митхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. основатели общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
1: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
2: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 1909 по 1912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен Адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулатбей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауфбей, военным министром абазинец Абук Ахмед Хамди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Самибей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехичбей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
2: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры. Или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет-паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет-паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
2: Едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
3: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
0: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Кавиардаж и свобода». Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая 3 дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового «Тамиздата». В самом деле, российских изданий на ней не было, ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению. Это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – «кавиардаж». На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский Тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга.
6: Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Им Верден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский. Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке «Там издата» эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
19: Ну, во-первых, у меня там было, да, два поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам. Там было порядка 10. Все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно. И, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было. Все было великолепно. Вот. Что касается второго поста, я там упомянул и на этом, в общем, сделал мой акцент. Но, видимо, этот акцент не совсем многие не увидели. То же самое Сергей Чупринин, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой миграции особенно заметной, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из четвертой миграции, и мой опыт – это то, что за вот эти многие годы, когда меня не было в России, а все-таки это был, я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии, вот за это время изменилось очень много, и выросла совершенно новая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям, у меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно неинтересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов, особенно «Знамени», да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть. У них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно неинтересно, честно говоря, вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры, и на меня это и не рассчитано. И никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире. И ему этот Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
6: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
19: Мне кажется, что именно русской культурой. У него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19-го. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
6: Что вы хорошего можете сказать о Берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
19: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за 2 года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше. То есть вот за эти полгода, прошедшие после пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны, и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был. Но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми. Но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которая вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие, с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
6: Андрей Никитин-Перенский. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
20: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти 2 года назад, когда случилась первая пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние 1,5 года их стало, и книг и издателей, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что у Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
6: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там 5-летней или там 8-летней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли эмиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
20: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на 2 части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России. Так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
6: магазин,
20: стоял на своем.
6: Магазин «Муравей», да? Правда?
20: «Муравей», да. Вот, и поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что за последние несколько лет русскоязычное издательство в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
2: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
20: Почему они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
2: Да-да, конечно, я понял ваше.
20: Да? Да. Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу идеологических соображений, даже если среди их книг появляется что-то приличное.
2: А если хороший текст из Москвы придет к вам, как к издателю, с просьбой выпустить книгу, вы это сделаете?
20: Если этот текст будет достоин того, чтобы мы его издали, да, безусловно.
2: То есть такого рода подпитка возможна, правда?
20: Такого рода подпитка возможна, пока этого не было, пока тексты, которые к нам периодически приходят из России, нас в силу разных причин не устраивают. У нас сейчас выходит книга, я просто не хочу пока не говорить, но выходит книга одного автора, с которой мы начинали работать, когда он был еще в России, но довольно быстро ему пришлось из этой страны уехать.
2: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
20: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа. Что касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Edition Turgenev», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга — это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Северлак», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть на нашими коллегами и друзьями из «Видим Букс», которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано, я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные. Точно так же и издательства отличаются друг от друга. И уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
2: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
20: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего, это, конечно, книга Армена Захаряна, которая называется «Письма темных людей». Это его знаменитая лекция, немного исправленная и дополненная, и, главное, снабженная очень большим комментарием. А во-вторых, это, как мне кажется, блистательная книга классика русскоязычной израильской литературы Давида Маркиша, которая называется «Мальчик Юра». Это такая полуавтобиографическая фантазия на тему биографии Юрия Олеши. Дело в том, что Давид Маркиш и Юрий Олеша были знакомы, и Олеша был первым читателем ранней прозы Маркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такое... сказку, которая у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А в-третьих, это условно-подростковое, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно, не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга, она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая, Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в самом конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. А Габышев сидит сейчас в том, что называется «психушка», а Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже по дружину наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с... Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку ну вот Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь. Настоящий, очень интересный такой исторический опровелок.
1: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин Бебельплац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
21: Ну, похожего... ощущения нету, я имею в виду ощущения, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
1: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезных...

0: менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, накопить, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится в изгнании? Что в программе, в издательской программе?
0: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция, мы историко-просветительская или правозащитная, да, там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитной, третьи и тем и другим, но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке был представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, что у нас был представлен только что вышедший сборник 5-х чтений памяти Арсения Рогинского, он был на нашем стенде, этот сборник, а так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
1: Борис Беленкин, библиотекарь «Мемориала». Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекаются всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение, где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
2: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям Надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать.

0: покупать эти книжки, настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
1: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем? Как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется? Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
0: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал «Слова вне себя». Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный Фейсбук Евгения Когана из Бабель Тель-Авив, который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность, да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
1: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления эмигрантские издания? Мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот, побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас, просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
0: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущуюся цветастой, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что что-то с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварца Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплете и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотекаря, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет, я это заказывала или нет. Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
1: На Берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нонфикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу вашу библиотеку сегодняшние книги из России?
0: Да, конечно.
1: На чем вы делаете упор?
0: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже Z какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но, и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как названия некоторых издательств уходят просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие из текста. Они не всегда будут обозначены теми ужасными черными полосами, которые по-французски красиво называются «кавьярдажа», и это происходит от слова «кавьяр», «икра», «черная икра». В общем, вот такие замазки.
1: Потрясающее название.
0: «Кавьярдажа». Да. Французы. Вот. И мы понимаем, что даже если мы покупаем, там, например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин, раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и, может быть, больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да, там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
1: Аглая Ашишова. «Кавьярдаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете, и если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
2: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние два года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, четыре книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая пражская книжная башня, ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение. На ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить. Вот сейчас на берлинской ярмарке, на Бебельплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция. Но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга так называемого. То есть благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда, скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина, если сравнивать с Прагой. Все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. Два университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алёша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, 4. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
1: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
2: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах эмиграции примерно в такой форме ставился еще в первой эмиграции, и есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой эмиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской эмиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркну, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики, потому что автор – это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследовать ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, которая нам показалась очень важным. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли и на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии миграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере языковой метрополией, и это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка. Потому что, и об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная. Литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможно ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы. Русский язык свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль. И уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
1: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увядавшее в последние годы знаменитое издательство «Имко Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имко Пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имко Пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имко Пресс».
3: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имко Пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струве-Ракович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом в последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, изданных в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом. И все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии, которую мы сделали, так и называется «Поэт и время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «Имко Пресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что это серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы и сходство в формате, да, 100 стихотворений, избранных текстов плюс предисловие и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
1: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэт и время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
3: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэты время», то я попросил авторов, 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэты время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты, Мария Степанова, например, и Наум Блик, не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот европейской цивилизации, со всеми удобствами, что называется, и вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
1: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно не актуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, вы знаете, это возможно?
3: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэты время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. Если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
1: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэты время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
3: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут. Венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны. Такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки. Как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
1: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Ашишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке.